сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встретил.

0: Радио Р.
1: Добрейшего воскресного дня желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Сегодня в нашей стране дождей не ожидается. Вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Добрейшего воскресного дня желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Сегодня в нашей стране дождей не ожидается. Вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Добрейшего воскресного дня желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Сегодня в нашей стране дождей не ожидается. Вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Добрейшего воскресного дня желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Сегодня в нашей стране дождей не ожидается. Вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

Я белая, без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно, и закончим игру, давай, пожалуйста.

0: Радио Р.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

0: Радио Р.
1: Добрейшего воскресного дня желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Сегодня в нашей стране дождей не ожидается. Вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Вороны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Р.
1: Добрейшего воскресного дня желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Сегодня в нашей стране дождей не ожидается. Вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Радио Р.
1: Добрейшего воскресного дня желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Сегодня в нашей стране дождей не ожидается. Вернется более приятная погода. Столбики термометров в течение дня поднимутся до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
2: Всем доброго продолжения лета, дорогие друзья. Но и на самом деле, в самом соку, самые сливки дарит нам хорошая погода, прекрасное настроение. Все это, конечно же, части единого пазла, который мы складываем ежедневно и называем очередной нашей летней историей. Лето 2026. Практически уже, в общем-то, в завершении второго месяца своего проходит, и здесь явно пора дерзать, как говорится, и не останавливаться. Если отпуск еще не запланирован, самое время начать планинг, и его нужно в срочном порядке, в общем-то, добивать. Ну и если вдруг вы уже после отпуска, то с возвращением вас давайте-ка вместе, в общем-то, отметим очередные летние выходные. В эфире Радио Р, как всегда, с хорошим бодрым летним настроением, двадцатка лучших треков, которая будет подарена вам благодаря вашим мнениям и вашим голосам. Спасибо всем, кто голосовал и на этой неделе на нашем сайте в сети интернет. Далее, как всегда, в 120 минут уложим 20 лучших песен, 3 новинки. Напомним о тех, кто претендует на попадание в лучшую двадцатку. И, безусловно, расскажем о каких-то интересных музыкальных событиях, которые происходили в мире музыки за прошедшие 7 дней. Начинаем с невезучиков, точнее, с одной невезучей дамы, которая в этот раз тоже расстаралась, практически, в общем-то, смогла таки оказаться в лучшей десятке, но на более ей не пришлось рассчитывать. Светлана Лобода с треком «Взрослые девочки не плачут» нас покидает после 13 недель своего присутствия здесь. Оно было символичным, запоминающимся, но хотелось, как всегда, чуть большего. Надеемся, что Светлана к нам скоро пожалует с новым треком, и переходим на строку номер 20, где случился очередной рекорд. Только вот мы недавно проводили Holy Flames, их 21 недели, трек «Атану», как тут же еще один рекорд встречаем. Группа «Немига» добралась до 20-й недели с треком «Довольно». 5 месяцев эти музыканты радовали нас, дорогие друзья, своим участием в 20-ке. Наверное, через неделю они там уже не окажутся. Тем не менее, сегодня с позиции номер 20 на 20-й неделе все очень красиво и символично. Хит-парад открывает «Немига» с треком «Довольно».
0: 20-е место.

0: Российский хит-парад ТОП-20.
1: Один из ярких треков этой весны и лета, трек «Виллы», в общем-то, понравился, но не настолько, чтобы Юлианна Караулова наконец-таки стала победительницей лучшей двадцатки. Ну, в общем, время, наверное, еще есть. Определиться, конечно, можно, но уже с будущими, видимо, треками этой певицы, потому что, ну, на 17-й неделе, 19-м месте, здесь, конечно, выбор не слишком-то велик. Тем не менее, сама певица Юлианна Караулова на этой неделе поделилась секретом и деталями того, как ей удается распределять время между профессиональной карьерой и участием в жизни ребенка. По словам артистки, их с сыном графики отличаются высокой интенсивностью. Примечательно, что загруженность ребенка зачастую сопоставима с рабочим графиком взрослого человека, так как он активно посещает множество секций и развивающих занятий. Вместо того, чтобы ограничиваться пассивным отдыхом в редкие часы досуга, Караулова делает ставку на концепцию качественного времени. Стратегия певицы заключается в подборе активности, которые способствуют развитию кругозора ребенка и получению им уникальных впечатлений. Стараюсь ездить в разные места, чтобы он открывал каждый день для себя что-то новое, чтобы ему, в общем-то, было интересно. В общем, стараюсь что-то придумывать по формату. Выставки, концерты, парки с какими-то площадками, веревочные парки и другие развлечения, а также интересности, рассказывает Юлианна Караулова. Ну что ж, простой рецепт занятой бизнес-леди, даже, я бы сказал, в общем-то, очень занятой бизнес-леди, о том, как, в принципе, все даже при таком графике возможно, так что, дорогие друзья, возможно, какой-то лайфхак для себя подчеркнете. Группу «Градусы» встречаем. «На ресницах» называется песня, которая на этой неделе продвинулась на две строки выше сегодня за «Градусами», место номер 18. И пока все, как мне кажется, складывается неплохо.
0: 18 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, громкое супер-возвращение состоялось. Хитовики, мастера треков, которые становились номерами один, это группа Бис к нам пожаловала, и ее история под названием «Таня, не плачь». Сегодня начинает свое большое восхождение, а я по-другому и не сомневаюсь случиться, здесь в лучшей двадцатке. 17 место сегодня за ними, хорошая стартовая позиция, оттуда легче будет атаковать лучшие десятки как минимум. Ну а в принципе, удачи ребятам желаем, тем более, что на этой неделе они не просто появились в двадцатке, но еще и разоткровенничались. В разгар школьных выпускных участники дуэта Бис Дмитрий Бигбаев и Влад Соколовский поделились школьными воспоминаниями и дали напутствие тем, кто только что получил аттестат. Оба артиста признали себя гуманитариями. Точные науки давались им с трудом, тогда как все остальное достаточно легко. Дмитрий описал себя как прилежного ученика, который следил за классным журналом и графиком дежурств. А вот Влад рассказал следующее. Я в меру хулиганил, где надо было собирался, где надо было списывал, а где надо было готовился. Ну, в общем, приспосабливался как мог. Певец также добавил, что очень любил и школу, и институт, хотя позднее ему все равно пришлось идти на курсы финансовой грамотности из-за проблем с математикой. По словам Бигбаева, школа – это прежде всего начальная подготовка ко взрослой жизни. Нужно прийти, поработать, потрудиться, и тебя за это как-то поблагодарят. Сначала пятерками, а потом это все превращается в зарплаты, объяснил солист группы. На вопрос о том, что посоветовать растерявшимся выпускникам, артисты высказались откровенно. «Быстрее определяйтесь», – заявил Бигбаев. Ну а Соколовский тут же смягчил посыл. «Торопиться не стоит, но важно найти то, что по-настоящему нравится. Вот Дима тому пример. Он любит свою работу и просто на ней живет». Пошутил, как говорится, в конце, зацепил участника своего же дуэта, и кажется, все получилось очень легко и просто. Быстрее определяться, не нервничать и искать то, что по-настоящему важно. Мы тоже вам этого, дорогие друзья, выпускники, желаем. Аттестат — это дело сложное, и будем надеяться, что вам обязательно в дальнейшей жизни с ним повезет. Продолжаем с летними мотивами. У нас для самой группы «Мохито» появился конкурент в виде самой же группы «Мохито». Ну и поэтому, в общем-то, трек «Никому не отдам» резко устремился вниз. Теперь поклонники думают, может все-таки продвинуть трек этим летом в лучшую, как говорится, двадцатку. Ну, посмотрим, чем все это закончится. Посыл ясен, результат будем наблюдать. 16 место «Мохито», «Никому не отдам», минус 6 на этой неделе.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Мы прошли полпути, заветных полпути первого часа нашего с вами общения. Здесь сделаем небольшую паузу, точку запятой поставим и, пожалуй, пригласим вас на прослушивание имен тех, кто собирался попасть в лучшую двадцатку, но как группа БИС туда, к сожалению, сегодня не прорвался, не хватило голосов. Среди этих замечательных, прекрасных людей господин Федорковский с треком «Погружаясь в себя» и близкий с темой души Ничаю. Нюша, фотоистория любви, полароид, Айова. Сама с собой борется с треком «Мы». Сивак представляет трек «Губы как вино», а Ираклия поет про солнце, которое внутри. Кая исполняет трек «Небеса», а Ханна представляет свою девочку без фильтров. Послушать прямо сейчас предлагаю Чепик. Все-таки после своего знаменитого дуэта с Холой она так в нашей двадцатке и не засверкала, как единичная звездочка. Может быть, на этот раз получится. Новый трек называется «Два ночи», и прямо сейчас он продолжит эфир «Радио Р», а я еще раз хочу напомнить, что за ваших фаворитов и за новые треки, а также за полюбившиеся композиции можете за все голосовать на сайте www.radio-r.ld.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Вернувшись после короткой музыкальной шпаргалки, где мы еще раз напомнили вам о тех, кто претендует на попадание в двадцатку, мы возвращаемся к ее участникам и героям. Мария Краймбери поднимается выше на этой неделе, на третьей. Еще две позиции себе в копилку добавляет. В итоге 15-е место. Скромно, но двигается вверх, что приятно. «Ты помнишь» называется трек, с которым она только что выступила в нашем эфире. Про новую музыку давайте поговорим. Британская автор и исполнительница Шарлотта Эйтчисон, которая выступает под псевдонимом Charlie XCX, обнародовала трек-лист 7-го студийного альбома под названием «Music, Fashion и Film». В личном блоге 33-летняя артистка раскрыла не только название всех 11 композиций, но и их хронометраж. Примечательно, что заключительный трек оказался самым протяженным на пластинке и был записан при участии канадского кинорежиссера Дэвида Кроненберга, автора культовых лент «Видеодром» и «Муха». Впрочем, Charlie XCX пока не спешит раскрывать все нюансы этого сотрудничества. В частности, остается неясным, какая роль отведена 83-летнему Кроненбергу. Есть ли у него вокальная партия, речитатив или же иная роль композиции. О единственном дуэте на альбоме артистка намекнула еще в конце июня, отметив, что поклонники все равно не смогут угадать, кто же стал соавтором. Премьера альбома Music Fashion Film назначена на эти выходные. На черно-белой обложке изображены представители трех сфер, вынесенных в название. Музыку олицетворяет британский рок-музыкант и экс-участник The Velvet Underground Джон Кейл, моду американский дизайнер Марк Джейкобс, а кино голливудский режиссер Мартин Скорсезе. Как мне кажется, очень глубокий альбом по сравнению, ну, в общем-то, с теми, что у Charlie XCX были до того, и уверен, что многие из этих треков могут претендовать на самые высокие награды самых значимых музыкальных премий. Но здесь, в общем-то, хотелось бы то же самое сказать и о группе «Винтаж». Жаль, Ани Плетневой на этой неделе дальше продолжает не вести. Трек «Малахит» падает куда-то в пропасть. Еще три позиции потеряны. И что делать, решать, дорогие друзья, только вам. Но вот мы дальше увидим, что, кстати, камбэки точно возможны. Пока что констатируем факт. Группа «Винтаж», Анна Плетнева, «Малахит». 12-я неделя, 14-е место.
0: 14-е место.

0: Iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Radio R. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Обещал вам сразу же дать яркий пример камбэку. Вот он здесь, как говорится, не заставился слишком долго ждать. На 16-й неделе такое тоже случается. Досе пытается вернуться практически даже в лучшую десятку. 13-й сегодня, плюс 2 позиции добавляет. Трек «Не спросит». На 16-й позиции устремился не вниз, а вверх. И это хороший, в общем-то, пример, как минимум, для Анны Плетневой и ее поклонников. www.radio.r.lt. Может быть, вы просто подзабыли адрес нашего сайта в сети. Так вот, с удовольствием напоминаю. У певицы Айовы нынче один трек далее прозвучит в хит-параде, другой на в претендентах на попадание сюда. Ну, а по-третьему развернулся небольшой скандальчик. Фронтвумен поп-рок коллектива Айова, она же Екатерина Иванченкова, в своем личном блоге опубликовала видеообращение, в котором дала развернутый ответ на многолетнее обвинение в плагиате, касающееся одного из главных хитов группы – песня «Маршрутка». Поводом для новой волны критики послужили комментарии интернет-пользователей, которые утверждают, что мелодическая основа трека могла быть заимствована у зарубежных исполнителей. В качестве главного источника вдохновения назывался танцевальный хаус-трек «Turn Me On» 2019 года британского диджея Райта при участии вокалистки Вула. В ответном видео Катя Айова парировала обвинение, сделав акцент на хронологии. «Мы на 96%, считает она, состоим из того, что видим и из того, что слышим. Из других людей, чужих в том числе. И когда мне говорят, что я украла мелодию для маршрутки, окей, но вот в песне «Turn Me On» просто снят куплет», — объяснила она. Для наглядности артистка привела фрагмент спорного трека, в котором мелодическое сходство с маршруткой действительно звучит очевиднее, нежели наоборот. Именно в этом, по ее словам, и заключается ключевое противоречие. В общем, та самая загвоздочка. Они придумали свою песню в 19-м, а я в 14-м. Может быть, они послушали наши чарты и такие: «Вау, это прекрасная песня. Может быть, это именно так, и мы ее позаимствуем». Иронично обратилась к критикам солистка группы Айова. Меньше переживать, Екатерина, советую вам, дорогие друзья, победителей все-таки не судят. Самая крутая песня «Маршрутка», какой бы она ни была, личной вашей и, может быть, даже немножко где-то позаимствованной, все равно была супер крутой. Дай бог вам побольше таких хитовых треков и в будущем. Сегодня вы у нас здесь на 12-й позиции. Тоже, кстати, отыграла Айова некоторое падение, так что одни камбэки у нас сегодня во втором десятке, что приятно. РПП на 11-й неделе, сегодня вновь 12-е.
2: 12-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, затронули камбэки крупные, и, в общем-то, не отпускает нас эта тема, как минимум в этом десятке. Сегодня третий уже камбэк подряд. На этот раз случился он и на 11-й позиции для лидера второго десятка. В общем-то, это лидерство пока что вещь грустная больше, чем веселая, потому что они уже почувствовали вкус десятка первого. Туда же они, видимо, вновь и устремились. Это дуэт DJ Smash и Артема Качера, которые сегодня зазвучали на 11-й позиции с треком «Клатч». И это, напомню, неделя номер 8. Отсюда, в общем-то, конечно, в десятку вернуться легко. А вот что там делать на 8-й неделе, это, конечно, вопрос, который пока остается без ответа. Но поживем и, соответственно, посчитаем результаты недели предстоящие, а пока говорим о том, что есть, и представляем первую новинку этой недели. С удовольствием, дорогие друзья, хочу пригласить в этот эфир Никиту Киосе. «Пути» — так называется его новая песня и название второго сольного студийного альбома, который певец представил в недалеком прошлом. По словам самого исполнителя, главный трек альбома — это трек, который открывает совершенно новую, взрослую и честную главу в его сольном творчестве. Так что практически, в общем-то, разговор тет-а-тет. Никита Киосе — большая премьера в конце этого часа. Дорогие друзья, перед перерывом небольшим в эфире «Радио Р». Трек «Пути». Встречайте.
0: Новинка недели.

0: «Вот по нотам».
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
2: Радио твоего настроения. Радио Р.

0: Радио Р.
1: Самого замечательного выходного, дорогие радиослушатели, желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в некоторых районах Литвы прогнозируются дожди. В течение дня столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Балтийский музыкальный хит-парад, дорогие друзья, еще раз приветствую всех, кто, в общем-то, в этот час, не знаю, вечерний, а если в повторе дневной, продолжает, в общем-то, думать о главном. О том, как дальше проводить летние выходные, и это абсолютно правильная мысль. Планов должно быть много, они могут осуществляться, а главными, в общем-то, виновниками и творцами являетесь вы. Так что придумывайте, дорогие друзья, ваше воображение, уверен, не имеет границ, ну а мы будем вашим хорошим музыкальным спутником. Давайте вместе продолжим общение и в течение этого часа расскажем вам, в первую очередь, о том, кого вы выбрали сегодня в лучший десяток. Но для того, чтобы стартануть, как говорится, нужно повторить имена тех, кто сегодня уже прозвучал. Так будет проще разобраться. 20 место за Немигой с треком «Довольно». 19 Юлиана Караула сегодня с треком «Виллы». 18 «Градусы» с треком «На ресницах». 17 «Бис». Нам пожаловали «Таня, не плачь». «Мохито» 16 «Никому не отдам». Мари Краймбери 15 с треком «Ты помнишь». «Винтаж» 14 трек «Малахит». «Дозы» и «Не спросят» 13 А 12 «Айова» с треком «РПП». «Диджей Смэш» и Артем Качер трек «Клач» сегодня занимает 11-ю строчку хит-парада, а 10-е место по праву принадлежит народным творцам группе «Добро» с очень летним, замечательным, прекрасным легким треком, который, как мне кажется, под исправившуюся погоду идеально подходит в любое время, в общем-то, суток, и прямо сейчас тоже станет украшением продолжающегося эфира. «Море, привет!» Группа «Добро», место номер 10, 4-я неделя.

0: Детский хит-парад ТОП-20.
1: Не повезло Светлане Лободе, не повезло, соответственно, в общем-то, и группе «Мохито» на этой неделе, и «Винтаж» тоже потерял в голосах, и тут еще девчонки тоже не смогли пробиться вверх. Моя Мишель, дорогие друзья, не смогла, в общем-то, повторить на данный момент успеха прошлой композиции, и трек «На малиновой луне» впервые за свои 7 недель участия в хит-параде теряет, а не приобретает. Минус 2 позиции сегодня за моей Мишелью, за группой «Моя Мишель». Ну, а этот наш сейчас ликбез закончится, конечно же, презентацией новой песни, чего, я уверен, вы, безусловно, ждете. Летний сингл от Звонкова, он должен был обязательно состояться и состоялся. Трек называется «Невероятно». Песня посвящена всепоглощающему чувству любви, которое способно перевернуть привычный мир человека на целых 360 градусов. Одновременно с треком вышел и официальный видеоклип. Видео показывает трогательную и теплую историю о любви, которая начинается с детской мечты. Клип наполнен уютной семейной атмосферы и имеет неожиданный финал. Так что послушайте прямо сейчас, а потом посмотрите и поделитесь, было ли это неожиданно. Андрей Звонкий, Звонкий, просто вот так мы его привыкли здесь называть. Невероятно большая премьера на Радио Р. Далее в эфире.
0: Новинка недели.

0: Реклама.
1: Armatei vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio R. Балтийский хит-парад ТОП-20. 8 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Скромный парняга, наш новичок в хит-параде, но, тем не менее, в общем-то, мы его сильно не обижаем, приняли, как говорится, в семью, и вот, смотрите, потихоньку нарастает за ним звание уже как бы популярного артиста. Сегодня Энзро продолжает свое восхождение вверх, место номер 8 с треком «Ты не бойся ночи», на 7-й неделе еще одна строка в копилке, плюс одна. Ну и, соответственно, здесь давайте-ка про одного известного заморского артиста поговорим, Джей-Зи. Напомню, дал очень крутой концерт в Нью-Йорке. Этот завершающий концерт в рамках серии выступлений на стадионе Янки Стадиум стал одним из самых обсуждаемых событий года. Мероприятие, приуроченное к юбилеям альбомов The Blueprint и Reasonable Doubt, началось с многочасовой задержкой, которую артист объяснил вопросами безопасности. Вместо запланированных 8:00 вечера шоу стартовало только после полуночи. Причиной стал инцидент с безопасностью. Группа людей без билетов прорвались через ограждение, минуя охрану. Чтобы взять ситуацию под контроль, организаторы заблокировали все входы на стадион. Люди оказались заперты как внутри, так и снаружи площадки. В соцсетях фанаты массово жаловались на давку, плохое самочувствие и обмороки, критикуя плохую организацию. Ожидать разрешения ситуации снаружи пришлось даже пришедшим на концерт знаменитости. Когда Джей-Зи наконец появился на сцене, он принес извинения собравшимся, пояснив, что перед стадионом все еще оставались очереди из 10 тысяч человек. Чтобы компенсировать фанатам ожидания, Джей-Зи устроил шоу, которое продлилось до 5 утра. Представьте себе. Артист представил масштабную ретроспективу своей дискографии. На сцену в этот вечер вышли Бейонс, Ашер, Ферро Уильямс, Клипс, Джермин Дюпри, Джей-Зи, Фат Джо, Джеда Кис и другие артисты. Программа вечера охватила все этапы карьеры Джей-Зи, от классических композиций вроде Dead Presidents до современных хитов, таких как Click и Drunk in Love, которые он исполнил вместе с Бейонс. Ну что ж, настоящего артиста должно быть много, а шоу должно быть крутым. Джей-Зи, как мне кажется, оправдал ожидания, и будем надеяться, что все, кто, в общем, чувствовали себя не очень комфортно в начале шоу, получили колоссальное удовольствие. Продолжим мы прямо сейчас с Ганопольским. Еще один, скажем так, человек, который в этот раз так удачно пришел к нам, что со следующим треком мы его явно просто так отпускать не будем. «Помада на разбитой кружке» все еще здесь, в общем-то, выделяется из всей десятки. На 15-й неделе Ганопольский занимает почетное 7-е место, где его прямо сейчас мы и послушаем.

0: Российский хит-парад ТОП-20.
1: Кажется, Лирик на этот раз собрался четко нас удивлять, и сделать это он может уже буквально через несколько недель, а может быть и через одну, все ближе и ближе. Лучшие тройки, Don't Go Mad, практикуем английский. Дорогие друзья, спасибо Лирику. Шестая позиция на этот раз, пятая неделя, плюс два. Хорошая динамика, не спорю, и уверен, еще раз напомнив наш адрес сети интернет www.radio.r.lt, мы, в общем-то, сможем добавить пару-тройку лишних голосов, если вы прямо сейчас не поленитесь на мышку покликать. Ну, давайте, если это ваш фаворит, дерзайте. Ну а мы с Дженнифер Лопес продолжим. Американская певица и актриса оказалась в центре внимания парижского ресторанного вечера, где она ужинала в кругу друзей. Кульминацией встречи стал неожиданный сюрприз. Артистки поднесли праздничный торт, украшенный сверкающими свечами-фейерверками, а персонал заведения хором исполнил в ее честь классическую песню «Happy Birthday to You». Об этом, в общем-то, 8 июля сообщил портал Famosos, что примечательно, тогда до официальной даты рождения Джи Лоу оставалось еще более 2 недель. Появилась она на свет сегодня, 24 июля. Тем не менее, столь щедрый жест со стороны спутников глубоко тронул исполнительницу. Эмоции взяли верх, и вскоре Лопес уже танцевала с одним из приятелей на площадке под зажигательный хит итальянской группы «Рикки и Повери». Лопес находилась во французской столице, кстати, в статусе почетной гости на неделе высокой моды. Так, незадолго до ресторанных посиделок она посетила очередной показ новой коллекции ливанского дизайнера Зухаира Мурада, чьи наряды сама Джи Ло нередко выбирает для выходов на красные дорожки. Ну что ж, приятное с полезным совместило. Джи Ло, happy birthday to you еще раз. Жаль, нашу песенку она не услышит, но вот готов подарить ей замечательный дуэт двух красавцев, Джонни и Федука. Дорогие друзья, их трек «Лето» бумит по-настоящему и сегодня подобрался уже к лучшей пятерке. Ну а дальше, там не за горами, я уверен, еще больше успех. Сегодня пятый Джонни и Федук, трек «Лето», шестая неделя, ну и еще раз, пятое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Совет хороший, к совету прислушались. На этом, наверное, спасибо. Пока, дорогие друзья, потому что я считаю, что на четвертой строке ничего в принципе не потеряно. И несмотря на то, что это уже 13-я неделя трека «Включи музыку», Филатов и Карась, как мне кажется, сохраняют неплохие шансы, чтобы все еще взбудоражить лучшую тройку, ну, как минимум. Сегодня они четвертые, и

0: Дмитриенко и его продолжающаяся трогательная и драматичная история любви. Трек «Недоступно». Большая премьера на Радио Р. Прямо сейчас.
1: Новинка недели.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Получилось на этот раз выступить настоящим оракулом. Да, в лучшие тройки сегодня мы встречаем Женю Трофимову и «Комнату культуры». Их перепев «Отпускаю» трека певицы Максим. Продолжает, в общем-то, собирать положительные отзывы, положительно, динамично двигается вперед. Ну, шаг за шагом. Пятый, четвертый, третий. Что дальше? Вторые. Ну, здесь уже я, пожалуй, оставлю вот это оракулство для вас. Дорогие друзья, выбирайте своих фаворитов, голосуйте, и будем через недельку, в общем-то, все это вам здесь в эфире представлять. Анной Асти хотим сегодня завершить наш ликбез по поводу музыкальных новостей. Не просто так ее коллеги по цеху еще появятся в нашем эфире сегодня. Сама исполнительница недавно заявила о том, что взяла, да и приобрела целую деревню себе. А это приобретение нынче объяснила стремлением обрести уединенное пространство, где можно просто скрыться от городской суеты и постороннего внимания. Дача, видимо, не подходит. Ощущение обрести какое-нибудь место, ну вот знаете, в котором меня никто не будет видеть, никто не будет трогать, а я поживу, как у бабушки в гостях. К сожалению, ни одна из моих бабушек сейчас уже не со мной, и я очень хотела почувствовать эту атмосферу. Даже не бабушкиного, а прабабушкиного дома, приводит слова Асти издание «Супер». А как отмечает исполнительница, хита «Царица», с отдыхом деревенской местности у нее связаны исключительно теплые воспоминания. В детстве она часто гостила у прабабушки, которая жила в избушке Мазанки. А Настя добавила, что ее прабабушка любила варить кисель в печи и заваривать чай, а посиделки получались потрясающе крутыми и душевными. Сейчас певица сама осваивает искусство чаеварения, чем приятно удивляет родных и близких. Параллельно Настя занимается восстановлением старинного купеческого дома и лично контролирует строительство просторной конюшни. Ну что ж, кажется, деревня под названием Анасти уже совсем скоро будет принимать и гостей, в чем я практически уверен. Ну а ее коллега по цеху тем временем продолжает, коллеги по цеху продолжают заниматься музыкой и делают это очень хорошо. Наш теперь уже экс-лидер, трехкратный Коста Лакоста, на этот раз уступает свою пальму первенства. Кому осталось еще потерпеть, и мы вам все расскажем. Тем временем пускаем в эфир «Cherry Lady», хит, который долгое время у нас здесь был номером один. В конце июля приспустил обороты, но уже через неделю может вновь там оказаться благодаря вашим симпатиям.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, дорогие друзья, смена лидера состоялась весь июль. Мы практически жили под вайбом Кост и Лакост, и вот теперь настало время крупных побед от трио. Ну, точнее, это как бы по музыкальному дуэт, но три человека там участвуют, поэтому для меня это трио. Егор Крид, Артик и Асти 10 недель назад представили трек «Карма», и практически другой кармы для них я не загадывал. Долгое время им пришлось сражаться со своими очень достойными конкурентами. И вот теперь, в общем, да, натиск оценили по достоинству. И, пожалуйста, количество голосов хватило, чтобы наконец-то занять пальму первенства в нашем балтийском хит-параде. Отпустит ли ее через неделю эта троица, мы, в общем-то, поживем, увидим и услышим. А считать, как всегда, в общем-то, будем после того, как вы будете активно голосовать. Итак, наши победители нас прямо сейчас порадуют своим выступлением в конце нашей программы. Наш сайт в сети интернет ждет ваших голосов www.radio.rp.lt. А я вам желаю просто прекрасного и замечательного летнего настроения на все предстоящие 7 дней, чтобы через неделю вы такие бодрые, отдохнувшие, веселые, загорелые пришли сюда вновь, сделали погромче и услышали вновь лучшие 20 треков по вашему же мнению. До скорых встреч, отдыхайте и улыбайтесь. Пока.
0: Первое место.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R – это хорошо.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Радио Р.
1: Самого замечательного выходного, дорогие радиослушатели, желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в некоторых районах Литвы прогнозируются дожди. В течение дня столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: на лоб.
1: Новое и любимое. Радио Р.
2: Куклы, машины, плачь.

0: Радио Р.
1: Самого замечательного выходного, дорогие радиослушатели, желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в некоторых районах Литвы прогнозируются дожди. В течение дня столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р.
1: Самого замечательного выходного, дорогие радиослушатели, желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в некоторых районах Литвы прогнозируются дожди. В течение дня столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

сделаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда

зов, двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг, уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил.

круговая страсть. Новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал,

0: Радио Р.
1: Самого замечательного выходного, дорогие радиослушатели. Желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в некоторых районах Литвы прогнозируются дожди. В течение дня столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: Самого замечательного выходного, дорогие радиослушатели, желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в некоторых районах Литвы прогнозируются дожди. В течение дня столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Всегда на волне.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: Радио Р.
1: Самого замечательного выходного, дорогие радиослушатели, желаю вам я, Ангелина Гудкова, и расскажу о погоде. Завтра в некоторых районах Литвы прогнозируются дожди. В течение дня столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: льда. Вождей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лгу.

На радио «Р» летняя энергия.

Радио R. Отличное радио.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.